0: молит, а в тюрьме сидит молодой жиган.
1: Uno, dos.
2: Раз, два, три, четыре.